0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас ФМ. Всегда.

0: реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Доброе утро, город. В эфире «Утро» на Компс-ФМ. И я, Наталья Егорова. Почти 7 на часах в студии. 8 октября, четверг. Самое время начинать день с хорошего настроения. Желаю вам бодрости, легкого пробуждения и отличного настроя. Пусть этот осенний день принесет только приятные сюрпризы, ну а мы заряжаем музыкой. Оставайтесь с нами. Впереди свежие новости, хорошая музыка и много всего интересного. Ну и сейчас о музыке. Совсем скоро послушаем А-студио. Перед этим Crowded House. Ну и раньше всех Маша и Медведи.

0: Ну а прямо сейчас проверим, что происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободные. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро! С новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом будет президент и кто получил Нобелевскую премию по химии.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан сегодня и завтра, пишет Белта. Там президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В своем выступлении он выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и перспективах международного объединения. В общей сложности обсудят более полутора десятков вопросов. Они затрагивают социальное развитие и качество жизни, транспортное взаимодействие стран, работу в информационном пространстве и сохранение исторической памяти. Сеть зарядных станций для электромобилей продолжают активно развивать в Минске и Минской области, пишет Белта. Сейчас в центральном регионе работает 570 электрозарядных станций, из них более 470 в столице. Быстрые станции устанавливают возле торговых и административных объектов, а медленные – в спальных районах и местах длительной стоянки автомобилей. А до конца следующего года в столице планируют установить более 400 быстрых, супербыстрых и медленных зарядных станций. Новые супербыстрые зарядные комплексы также планируют разместить возле Воложина, Борисова и Слуцка. Комиссия Генштаба Вооруженных сил начала проверку территориальной обороны Могилевской области накануне, сообщили в Минобороны. Начальник Генштаба Владимир Белый вручил председателю Могилевского облсполкома Анатолию Саченко директиву на формирование территориальных войск Крического района. Проверка продлится до 13 ноября и охватит все административные районы области. Ее главная цель – оценивать готовность органов управления, исполкомов и военных комиссариатов к формированию и применению сил территориальной обороны. На завершающем этапе в Кричевском районе пройдет командно-штабное учение с подразделениями территориальных войск. И последнее. Нобелевскую премию по химии присудили Анри Кагану из Франции и Кенсо Суаи из Японии, пишет .by. Награду ученые получили за исследования в области асимметрического органического синтеза. Их работы помогли понять, как в ходе химической реакции можно получить преимущественно одну из двух зеркальных форм молекулы. Каган разработал способ управлять этим процессом, а Суаи создал реакцию, способную усиливать образование нужной формы. Открытия имеют большое значение для производства лекарств, поскольку разные зеркальные молекулы могут по-разному действовать на организм. Сегодня станет известен лауреат Нобелевской премии по литературе, а завтра – премии мира.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: Только что отзвучал дуэт Криса Нормана с Юзи Кватро «Stumbling In». И вот вам история, которая лишний раз доказывает. Иногда все решает случай. Песня вышла в 1978, но родилась она на вечеринке в Германии. Сьюзи Кватро и Крис Норман оказались на одной сцене. И продюсер Майк Чепман увидел их вместе, сразу понял, это будет хит. Так и вышло. Кстати, для Криса Нормана, фронтмена группы «Смоки», это был первый и самый успешный сольный сингл. Ну а сама Сьюзи Кватро вообще легенда. Одна из первых женщин-бас-гитаристок, ставших рок-звездой мирового масштаба. 10.13, четверг, рабочий день в разгаре, оставайтесь с нами. Дальше будет еще музыка. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И сейчас о музыке. Вот кого ждем, совсем скоро Сергей Трофимов. Перед этим споет Рой Орбисон, ну а раньше всех Александр Буйнов. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какое приложение скоро перестанет работать на Android-смартфонах. Подробности расскажет Михаил Громов сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске и в Могилеве крупных затруднений нет, но в Минске 2 балла, и вот где пробки. На Долгиновском тракте от Болотного переулка до МКАД 2 минуты, на улице Ленина от Максима Богдановича до Независимости 5 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты, придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про сервис для оценки стоимости квартир в Беларуси и какое приложение скоро перестанет работать на Android-смартфонах. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Сервис для оценки стоимости квартир запустило в работу Национальное кадастровое агентство Беларуси. Теперь узнать примерную стоимость можно не только в Минске, но и в областных центрах. Чтобы рассчитать, нужно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Остальные данные система определит сама и сформирует отчет. Всего учитывается как минимум 15 параметров. Кроме базовых, которые вводит сам пользователь, во внимание принимается местоположение дома, материал стен, год постройки, микрорайон, транспортное сообщение, удаление от центра и метро и так далее. Средняя погрешность в районе 5,5% для Минска и 6,5% для областных центров. Сервис бесплатный, но имеет ограничения. Не больше 10 запросов в сутки. Чтобы найти страницу, нужно в поиске браузера написать фразу «оценка квартиры». Как правило, нужная страница всегда будет первой в списке.
0: Дело техники.
2: Мобильный сервис Android Auto скоро перестанет работать на некоторых старых смартфонах. Как пишет Android Authority, сообщение о том, что Google скоро перестанет поддерживать автомобильное приложение, уже получили владельцы Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9, а также Sony Xperia XZ2 Compact. Все три смартфона остались на 10-й версии операционной системы. Теперь минимальная версия для стабильной работы сервиса должна быть не ниже 11-й. Авторы статьи подчеркивают, что смартфоны не всех брендов получат официальные предупреждения, так как поддержка и связь со старыми гаджетами Google сохраняет редко. Всего же сейчас на 10-й версии работает около 8% или до 350 миллионов Android-смартфонов. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

10:29 на часах студии. Сегодняшний день просто кладезь фактов, которые грех не вспомнить. 8 октября 1871 года родился Иван Поддубный, человек, которого весь мир называл чемпионом чемпионов. При росте 184 сантиметра он весил 120 килограммов, а бицепсы у него были 46 сантиметров. 5 раз выигрывал чемпионаты мира по профессиональной борьбе, выступал в цирках Европы и Америки и 40 лет не знал поражений. Вот это я понимаю, мужик. Так что если сегодня кто-то скажет, что богатыри перевелись, напомните про Поддубного. Ну а мы продолжаем сейчас о музыке. С вами Наталья Егорова. И в ближайшее время послушаем «Елку». Перед этим Бон Джови. Но раньше всех город 312.

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Романовской слободе от Меликаты до Немиги на 3 минуты задержит вас в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Здесь 42 на часах в студии, четверг, 8 октября. И сегодня есть факты, которые будет интересно вспомнить. Начнем с бокса. В 1818 году англичане впервые использовали боксерские перчатки в реальном бою, а не на тренировке. До этого в ринг выходили с голыми руками, кулаки натирали водкой и уксусом, чтобы закалить кожу. Перчатки тогда набивали конским волосом и весили они прилично. Вот так спорт становился цивилизованнее, удары мягче, а голова все равно страдает. Ну а теперь про деньги. 8 октября 1896 года был впервые опубликован индекс Доу Джонса. Его создал Чарльз Доу, редактор Wall Street Journal. Тогда в индексе было 12 компаний, ну а начальное значение около 40 пунктов. Сегодня это главный барометр американской экономики. Так что если у вас есть акции или просто интерес к рынку, помяните Чарльза Доу добрым словом. И еще один факт для тех, кто ценит русскую классику. 8 октября 1830 года Пушкин завершил 9 главу Евгения Онегина, ту самую, которая стала потом 8-й. Именно там Евгений получает знаменитый ответ: «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна». Работал Пушкин над романом больше 7 лет, назвал его подвигом. Ну вот это я понимаю, дисциплина. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро «Елка». Перед этим «Бон Джови», ну а раньше всех «Алиса». Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: группа Skynet с песней «Кахана» в нашем эфире. Напомню, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И мой эфир подошел к концу. Прощаюсь с вами на недельку. Всем отличного дня. На часах в студии почти 11, а это значит, в студии уже появилась Анастасия Лисова. И я передаю микрофон. Привет, Настя. Как настроение?
1: Наташа, привет. Настроение вполне соответствует четвергу. Я, как и остальные, жду выходных. Тебе хорошо. С завтрашнего дня ты уходишь в отпуск, а значит, можно выдыхать и начать расслабляться уже прямо сейчас. Я тебя, конечно, поздравляю. Какие планы построила, рассказывай.
0: Ну, а планы такие. Завтра утром самолет. Для меня смена обстановки очень важна. Тебе легкого эфира и всем отличного дня.
1: Спасибо. Пусть все наши планы сбудутся. Ну, а теперь о музыке. Предлагаю в эти полчаса послушать Ирину Дубцову.

0: Вот такая музыкальная подборка ждет нас в ближайшие полчаса. Ну а прямо сейчас предлагаю переключиться на новости, которые уже подготовил Сергей Бураков.
1: В Минске 11 часов.

0: Сергей, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о том, с кем встретился председатель комиссии Совета Республики Сергей Олейник в Танзании и о международной выставке в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Председатель комиссии Совета Республики Сергей Олейник провел встречи с зарубежными коллегами на полях 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Танзании накануне, пишет Белта. Стороны обсудили укрепление доверия, защиту суверенных интересов и поиск новых точек экономического и гуманитарного роста. Так, с Азербайджаном обсудили межпарламентский диалог, и Беларусь поддержала кандидатуру ее представителя на пост председателя МПС. А со спикером парламента Грузии стороны договорились активизировать работу парламентских групп дружбы. Также Олейник встретился с представителями Китая, Сербии и Индии. Сеть камер для фиксации проезда на красный свет и других нарушений ПДД будет увеличиваться по всей стране, рассказали в ГАИ накануне, пишет СБ «Беларусь сегодня». Камеры применяют для фиксации серьезных нарушений, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. По таким нарушениям вынесено около 2000 постановлений. Каждый перекресток с камерами обозначен информационной табличкой, а их количество будет расти ежемесячно. Правоохранители напомнили, что постановление направляется владельцу автомобиля или же может прийти СМС-уведомление. Курсанты школы подготовки младших специалистов 30-й отдельной железнодорожной бригады сдавали квалификационные экзамены накануне, сообщили Минобороны. Комиссия во главе с первым заместителем начальника департамента транспортного обеспечения Андреем Романенией наблюдали за ходом испытаний. Так, четырехмесячное обучение завершили более 90 курсантов. Военнослужащие продемонстрировали теоретические знания, практические навыки за период обучения, получили классную квалификацию и будут распределены в воинские подразделения. И последняя международная выставка «Медицина и здоровье 2026» пройдет в Минске с 13 по 15 октября, пишет Белта. Она объединит свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии. В центре внимания – восстановительная медицина, эстетическая косметология и оздоровительный туризм. В программе более 30 мероприятий, а 14 октября пройдет форум «Эра регенерации и инноваций». Добавлю, мероприятие состоится во «Флакон Клаб» на проспекте Победителей 20, вход свободный. А дополнительную информацию можно найти в сети.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков, переменная облачность и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: что же, теперь предлагаю пробежаться по праздникам. И вот 8 октября отмечается Всемирный день зрения, еще Всемирный день осьминога, День работников дополнительного образования, День зануды есть, да, и такой даже отмечается. Ну, а еще сегодня День солнечных улыбок. И это отлично, друзья, потому что именно сегодня такой солнечный день. Поэтому не будем все же занудами, улыбаемся и заряжаемся отличным настроением. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшие полчаса к нам присоединится группа Любэ.
1: Мои дворовые друзья, мои давнишние друзья.
0: И сейчас поет группа Эйдис. Ну а раньше всех послушаем группу Чайф.

0: Все это мы услышим в ближайшие полчаса. Ну а раз сегодня день осьминога, то в следующем выходе я расскажу именно об этих забавных и интересных существах.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Сегодня отмечается Всемирный день осьминога, поэтому давайте расскажу несколько фактов об этих интересных существах. Оказывается, у них три сердца, а кровь голубого цвета. Осьминоги считаются самыми умными среди всех беспозвоночных. Они умеют открывать банки с резьбой, проходить лабиринты, решать логические задачи и даже пользоваться инструментами. На щупальцах расположены сотни присосок с вкусовыми рецепторами, и только ощупывая предмет, животное понимает, съедобное оно или нет. А вот ядом обладают абсолютно все виды осьминогов, но самый опасный из них – крошечный синекольчатый осьминог. Его нейротоксин способен парализовать взрослого человека за считанные минуты. Так что лучше просто ими любоваться. Надеюсь, вам было интересно. Ну а теперь возвращаемся к музыке. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа успеваем послушать Пар Горького, Любе. И раньше остальных к нам присоединится Владимир Кузьмин.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и на часах уже 12:59, еще чуть-чуть, и настанет самое долгожданное время дня, обеденный перерыв. Так что оставляем рабочие вопросы и пускаемся в гастрономическое путешествие. На фоне оставляйте Компас FM, ведь Павел Сульнов уже подготовил для всех нас очередную порцию вкусных и свежих новостей. Меня зовут Анастасия Лисова, и что касается музыки, то в следующем часу услышим Стаса Пьеху.
1: Фиалист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение.
0: Еще появится группа «Канзас». Ну а раньше всех появится в нашем эфире группа «Конец фильма».

0: О последних событиях в нашей стране и мире расскажет Павел Сульнов. Паш, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом президент и кто получил Нобелевку по химии.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан сегодня, пишет Белта. Там президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В своем выступлении он выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и перспективах международного объединения. В общей сложности обсудят более полутора десятка вопросов. Они затрагивают социальное развитие и качество жизни, транспортное взаимодействие стран, работу в информационном пространстве и сохранение исторической памяти. Почти 157 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыты для многодетных семей в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так принято более 100 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Среди целей лидирует улучшение жилищных условий, на него пришлось 80% решений. На получение медицинских услуг направлено 10%, на образование 9%, а на приобретение товаров для инвалидов 1%. Добавлю, с 1 января этого года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Проверка боеготовности в одной из артиллерийских бригад продолжается, накануне рассказали в Минобороны. За ходом тактического учения с боевой стрельбой наблюдал заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко. По его словам, главная цель – оценить реальную готовность бригады к выполнению поставленных задач. При этом подразделения работали на незнакомой местности и на реальных расстояниях, что позволяло проверить систему управления и взаимодействие между ними. Он также отметил, что учение такого масштаба с артиллерийской бригадой проводится впервые. В нем участвует большое количество военнообязанных. Так, один из расчетов, полностью сформированный из запасников, выполнял задачу по поражению целей высокоточными боеприпасами. Результаты проверки проанализируют и доложат главнокомандующему и руководству вооруженных сил. И последнее. Нобелевскую премию по химии присудили Анри Кагану из Франции и Кенсо Суай из Японии накануне, пишет .бай. Награду ученые получили за исследования в области асимметрического органического синтеза. Их работы помогли понять, как в ходе химических реакций можно получать преимущественно одну из двух зеркальных форм молекулы. Каган разработал способы управлять этим процессом, а Суай создал реакцию, способную усиливать образование нужной формы. Открытия имеют большое значение для производства лекарств, поскольку разные зеркальные формулы одной молекулы могут по-разному действовать на организм.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, переменная облачность, а воздух прогреется до 21 градуса. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Если вы только что добрались до кафе и теряетесь в выборе, что же заказать, я вам помогу. Сегодня отмечается день квашеной капусты. Закажите ее, ведь, как говорят специалисты, такая капуста – это мощный суперфуд, который благодаря живым лактобактериям и рекордному содержанию витамина С укрепляет иммунитет и нормализует пищеварение. Органические кислоты в ее составе ускоряют метаболизм и помогают снижать холестерин, а рекордно низкая калорийность делает ее идеальной для контроля веса. Еще в такой капусте содержатся витамины группы В и магний. Они помогают справляться со стрессом, укрепляют нервную систему и

0: улучшают качество сна. Короче, целый кладезь витаминов, который просто обязан сегодня оказаться в вашей тарелке. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова. И послушать в ближайшее время предлагаю Стаса Пьеху, еще Вань Дмитриенко. Ну а раньше всех город 312.
1: Реклама на Компас ФМ. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Пока вы отдыхаете после вкусного обеда, давайте я расскажу кое-что интересное в историческом контексте. 8 октября в 1871 году произошел Великий Чикагский пожар. Одно из самых масштабных бедствий 19 века в США уничтожило более 17 тысяч зданий. По легенде, пожар начался из-за коровы, перевернувшей керосиновую лампу в сарае. Эта катастрофа послужила толчком к полной перестройке города и появлению первых небоскребов. Ну а в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав о своем выдвижении, писатель попросил финских коллег сделать так, чтобы премии ему не присуждали, объяснив это тем, что деньги могут принести только зло. Ну, слушайте, может это и так, но без них в современном мире не проживешь. Как минимум, круассан не закажешь. С вами Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова, и в ближайшее время в нашем эфире будет звучать группа «Серебро». Также появится Soul Asylum. Ну а раньше всех будет группа «Братья Гримм».
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

знаете ли вы, что ровно в этот день, только в 1945 году, была запатентована первая в мире микроволновка? Самое забавное, что этого чуда техники могло бы и не быть, если бы американский инженер Перси Спенсер случайно не заметил, как во время работы с магнетроном у него в кармане предательски не расплавился шоколадный батончик. Вот так обычная сладость совершила настоящую революцию в наших кухнях. Пусть и ваши идеи сегодня приводят к большим успехам, ну а мы продолжаем разогревать этот четверг самыми любимыми треками. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и предлагаю послушать до конца этого часа группу Queen, еще серебро. Ну а раньше всех к нам присоединится группа «Танцы минус».

Marvel супер хит от группы Queen о настоящих чемпионах. Кстати, несмотря на то, что песня мгновенно стала главным спортивным гимном планеты, в ее тексте нет ни единого упоминания о спорте, футболе или каких-либо соревнованиях. Меркьюри писал ее о преодолении жизненных трудностей, борьбе и победе над обстоятельствами. Поэтому, друзья, мы все с вами чемпионы, что смогли без потери энтузиазма добраться практически до конца рабочей недели. Нет, я ничего не путаю, сегодня четверг, но сколько его уже осталось? Ну, в контексте рабочего времени, да? Напоминаю, это Компас FM, в дневном эфире с вами Анастасия Лисова, и в студии уже ожидает своего выхода Павел Суринов, новости его конек, поэтому дождитесь, чтобы узнать, что еще он подготовил в этом выпуске. Ну, а сейчас давайте расскажу о наших музыкальных планах в эфире. Итак, к нам присоединится Зиверт.

0: Друзья, никогда не поздно что-то начинать. Главное, чтобы ваши желания совпадали с возможностями. В общем, прямо сейчас переключаемся на новости. Напоминаю, это Компас FM.
1: В Минске 14 часов.

0: Паш, привет, что ты для нас подготовил?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о сотрудничестве Беларуси и Туркменистана и какие мероприятия планируются в столице в День матери.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь и Туркменистан обсудили развитие торговли, транспорта и реального сектора экономики сегодня, пишет Белта. Ключевой темой переговоров министра иностранных дел Максима Рыженкова и заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Накиргулы Атагулыева стали перспективы активизации двустороннего экономическо-торгового сотрудничества. Стороны достигли договоренности о проведении двустороннего бизнес-форума и других мероприятий для встречи предпринимателей и промышленников двух стран. Более 110 тысяч владельцев электронной цифровой подписи продлили сертификаты онлайн, пишет Белта. Сделать это можно через портал «Е-послуга» без посещения регистрационного центра и предварительной записи. Сервис работает для граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Электронная подпись используется для подачи налоговых деклараций, отчетности и получения государственных услуг онлайн. Сейчас на портале «Е-послуга» доступны почти 900 цифровых сервисов. Большинство из которых требуют подтверждения личности. Только за первое полугодие этого года сертификаты дистанционно продлили более 20 тысяч человек. Курсанты школы подготовки младших специалистов 30-й отдельной железнодорожной бригады сдавали квалификационные экзамены накануне, сообщили в Минобороны. Комиссия во главе с первым заместителем начальника департамента транспортного обеспечения Андреем Романенией наблюдали за ходом испытаний. Так, четырехмесячное обучение завершили более 90 курсантов. Военнослужащие продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, полученные за период обучения, получили классную квалификацию и будут распределены в воинские подразделения. И последнее. Какие мероприятия пройдут в День матери в Минске, рассказали Минск-новости. Так, 14 октября запланирован праздничный концерт для милых мам на сцене Дворца Республики. В этот же день в Белгосфилармонии поздравят мамы-бабушек артисты Национального академического народного оркестра. В учреждениях здравоохранения города запланированы консультации по вопросам планирования семьи и материнства. Минчан также ожидают диалоговые площадки, фотовыставки и чествование многодетных семей.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, переменная облачность, а воздух прогреется до 21 градуса. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: «Дорога М1» – душевный трек от белорусско-российской рок-группы «Амстердам». И смысл в том, что трасса М1 – это главная автомобильная артерия, соединяющая Москву, Минск и Брест и уходящая дальше в Европу. Музыканты часто курсировали на машинах между Минском и Москвой, изучили и полюбили этот маршрут. И если вы тоже в дороге, пусть будет свободной и легкой, в удовольствие и под классную музыку. С вами «Компас FM». Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем совсем скоро. Появится группа «Чили». До этого споет группа «Парк Горького». А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. И эта композиция буквально через полминуты.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Quest Pistols звучали только что с популярнейшим хитом «Ты так красива», который многие помнят как саундтрек из сериала «Универ. Новая общага». Ну а сама группа изначально выросла из хореографического балета Quest, поэтому все их треки строились на яркой пластике и эпатажной подаче. Продолжаем четверг под любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Ждем в ближайшее время Криса, Ри, группу Чили, а раньше всех коллаборацию Евгения Маргулиса, Сергей, Чижа и компании. Все это после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Looking for the summer, что значит «ищу лето», трек от Криса Ри, который пришел к нему, когда он наблюдал в саду за своей дочерью. Девочка играла с мячом, потом отбросила его и начала смотреть через забор на улицу. Музыкант понял, что она подрастает и перестает быть малышкой. Ну а название отсылает к тому, что дочь – это весна, ищущая лето. У нас на часах почти 4, с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и самое время узнать, кого же мы услышим дальше. Появится дуэт «Не пара»?
1: Песня о любви, которой не была.
0: До этого споют Savage Garden. А раньше всех услышим «Свинцовый туман».
1: Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: Ну, о новостях нам расскажет Руслан Нариманов, который уже в студии. Руслан, привет! Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу, куда прибыл президент и что разработали в Госкомвоенпроме.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ сегодня, пишет Белта. Так, в своем выступлении он выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и перспективах международного объединения. В общей сложности обсудят более полутора десятков вопросов. Они затрагивают социальное развитие и качество жизни, транспортное взаимодействие стран, работу в информационном пространстве и сохранение исторической памяти. Кроме того, к саммиту организована выставка государств-участников СНГ, на которых будут представлены видеоролики, презентации, а также визуальная и печатная информация о продукции, производимой в странах Содружества, и достижениях отдельных отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры. Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон, пишет .by. Как рассказали в Нобелевском комитете, эту награду женщина получила за смелое инноваторское творчество, которое создало новые формы для современной литературы. Кроме того, Энн Карсон использует образы и мотивы классической мифологии и античной литературы и разрушает временные границы между современностью и периодом древности. Добавлю, уже завтра будет известен лауреат Нобелевской премии мира. Проверка боеготовности в одной из артиллерийских бригад продолжается, накануне сообщили Минобороны. Здесь проходит тактическое учение под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Руслана Чехова. В маневрах участвуют как действующие военнослужащие, так и военнообязанные, призванные из запаса. На огневые позиции вышли расчеты самоходных установок «Гиацинт» и буксируемых гаубиц «МСТА-Б». Подразделения отрабатывают борьбу с пулевой артиллерией и устанавливают... Постоянно меняя огневые позиции, за ходом маневров наблюдает заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко. Все действия выполняются с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. И последнее. Сварочный робот-манипулятор с лазерным сканированием разработали в Государственном военно-промышленном комитете, пишет Белта. Как рассказали на предприятии, робот оснащен системой технического зрения и специализированным программным обеспечением. Система корректирует траекторию робота в реальном времени, автоматически сканируя поверхность и обеспечивая качество шва при любых отклонениях геометрии детали. В Госкомвоенпроме также отметили, что подобные системы в мире пока существуют в единичных экземплярах и только выходят на стадии разработки. Однако для предприятия это новое направление в промышленной автоматизации.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве осадков не ожидается. А вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем в этих городах пройдут дожди, а воздух прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Продолжаем встречать солнечный вечер четверга под любимые хиты. Пусть ваше настроение будет таким же теплым, как погода за окном. Много-много энергии и предвкушения нашей долгожданной пятницы. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И впереди у нас в эфире Стиви Уандер, Валерия, а раньше всех Владимир Кузьмин. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве одна пробка осталась, 9-минутная на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске все еще скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, ну а в Минске все еще 7-бальная загруженность. 16 минут постоите на Академической и Сурганово от переулка Козлова до проспекта Независимости. Также 16 минут на Богдановича от Ленина до проспекта Машерова и 14 минут на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Still Loving You» группы Scorpions.

0: Эта история началась осенью 78-го в городе Ганновер. Тогда, присытившись красно-желтыми пейзажами, гитарист Рудольф Шенкер написал мелодию будущего хита и показал ее своим коллегам на одной из репетиций. Тему тут же подхватил второй гитарист Скорпов Матиас Япс и наиграл тот самый эпохальный проигрыш. Пусть музыка была написана, но текста еще не было, а потому запись на время отложили. Зимой того же года, после небольшой семейной размолвки с супругой, расстроенный солист группы Клаус Майне отправился погулять по знаменитым заснеженным Харренхаузенским садам. Там на него и снизошло то самое состояние, которое выплеснулось в строчках «Время». «Нужно время, чтобы снова вернуть твою любовь. Я буду там». Я буду там.
1: История одной хорошей песни.
0: Пусть песня и сложилась, увы, такого же нельзя было сказать о ее судьбе. Дело в том, что немецкий рок в то время не имел особой популярности. Хотя бы потому, что Скорпы только-только появились, а участники Рамштайна еще даже не закончили школу. Издательствам песня показалась попсовой и не похожей на то, что делали известные английские и американские группы. У парней ушло целых 6 лет, чтобы получить одобрение на включение песни в альбом. Но после записи в 84-м песня разорвала сердца меломанов в клочья. Песня стала легендой, сделав Scorpions мастерами баллад. Still Loving You до сих пор открывает множество музыкальных подборок с медляками, а уже взрослых фанатов вызывает теплое воспоминание о жаркой юношеской любви. Still Loving You от группы Scorpions. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:32 уже на часах, и чем дальше вечер, тем свободнее дышится, согласитесь. Четверг порадовал погодой, пусть пятница не испортит хорошего настроения, и выходные тоже порадуют, несмотря ни на что. А для этого ищем поводы для радости вокруг, в том числе любимая музыка на Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и вот кого услышим в эфире совсем скоро. Нам споет Владимир Пресняков.
2: Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда.
1: До этого появится группа Rayman. А раньше всех услышим Чижа и компанию.
3: Он умел играть на баяне.
1: Ну, все это после небольшой дорожной информации. Расскажу вам, где все еще есть пробки.
0: Дорожный компас.
1: А мне об этом расскажут Яндекс.Карты, и они показывают, что в Могилеве 8-минутный затор на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске небольшое скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске 7-бальная загруженность, к сожалению. 18 минут постоите на Козлова от Платонова до проспекта Независимости, 16 минут на Кирова от Красноармейской до Свердлова и 7-минутная пробка на проспекте Победителей от МКАД до остановки водохранилища Дрозды.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Raymond звучала только что с потрясающей композицией Tonight, что значит сегодня вечером. И пусть ваш вечер будет таким же атмосферным и теплым, как эта песня. Погода благоволит, но на нее лучше сильно не рассчитывать, потому что уже завтра она нас не порадует. Готовимся искать другие причины для хорошего настроения. Вот, например, не забывайте, что рядом всегда любимая музыка на Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и впереди у нас Владимир Пресняков, Крис Ри, а раньше всех город 312. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты. В Могилеве дороги уже наконец-то свободны. В Витебске какое-то скопление автомобилей образовалось на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Ну а что касается Минска, шестибальная загруженность, получасовая пробка на Сторожовской и Янке Купалы от Старовиленской до проспекта Независимости. 15 минут постоите на Янке Купалы от Кирова до Богдановича и 12 минут на Кирова от Энгельса до Свердлова.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 7. Доброго вам вечера, четверга. Самое время, наконец-то, отпустить мысли о делах, выдохнуть и постараться максимально расслабиться. У нас впереди последний рывок перед выходными, так что держимся и сохраняем энтузиазм. С вами Компас FM и много любимых исполнителей для вашего лучшего настроения. И вот наши ближайшие музыкальные планы. Появится группа 7Б.
1: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
0: До этого споет группа «Garbage».

0: А раньше всех услышим Ума Турман.
1: Звезды проститься, нету сил, закрываю.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Прекрасного вам завершения четверга.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Но в завершении предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появился Руслан Нариманов. Руслан, привет! Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, какие бумаги подписала Беларусь и Азербайджан, и какой минский транспорт будет ездить иначе.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь подписала контракты на поставку молочной продукции в Азербайджан во время переговоров в Баку сегодня. Так, по итогам встречи стороны намерены продолжить работу над расширением товарной номенклатуры и увеличением присутствия белорусских брендов в розничных сетях Азербайджана. Кроме того, стороны обсудили логистику, ценовые условия и объемы поставок. Резиденты парта высоких технологий активно сотрудничают с медиками. Об этом рассказала начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова во время международного конгресса «Инновационная кардиология сегодня», пишет Белта. Так, по ее словам, благодаря внедрению цифровых технологий медицина делает большие успехи в фармакологии, реабилитации, диагностике и других направлениях. Она также отметила, что порядка 30 компаний с подтвержденным референсом в области медицины предлагают решения для быстрого анализа ДНК, а также для отслеживания состояния лежачих, трудных пациентов и по многим другим направлениям. Добавлю, конгресс задуман как уникальное интерактивное пространство для обсуждения инновационных научных разработок и клинических практик в области высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Совместные антитеррористические учения «Евразия-антитеррор-2026» прошли в Минске, сообщили в Минобороны. Они прошли в рамках 4-го контртеррористического форума. В них участвовали силовые ведомства Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Участники отработали действия при террористических атаках на объект, где присутствуют массы людей и критически важную инфраструктуру, в том числе с применением беспилотных систем. В завершении был разыгран эпизод контртеррористической операции по ликвидации незаконного вооруженного формирования в населенном пункте. Также участники форума ознакомились с выставкой вооружения и специальной техники. И последнее. Некоторый общественный транспорт будет ездить иначе в Минске с 10 октября, пишут Минск Новости. Так, троллейбусный маршрут номер 45 будет обслуживаться электробусами и получит новый номер – 245. А вот автобусный маршрут номер 32С переводится на обслуживание современными троллейбусами и будет курсировать под номером 12. Добавлю, в этом общественном транспорте можно будет проехать по проездным документам, купленным ранее. А подробности можно уточнить на сайте «Столичный транспорт и связь».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве осадков не ожидается. А вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем в этих городах пройдут дожди, а воздух прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: души, проще говоря. Души, проще говоря. Души, проще говоря.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве осадков не ожидается. А вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем в этих городах пройдут дожди, а воздух прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.